0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Радио Маркер.

внутри меня вовсе не чувств. Моя душа была больна, ты меня спасал. А что теперь? От любви к тебе снова лечусь. А помнишь наши разговоры? Я сказал когда-то, что полюбил тебя за честность твою, простоту. Так признайся, давно я так не ошибался. Я опять выбрал не ту.

0: подкаст «Радио Стар».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, а что зовут? Тоба, Назо, не маги, ну кул укенге убу иш бюрсин уши иши ки мартелап кляды, не маги?
3: Билмадым.
2: Ман билдым.
3: Каттан билди.
2: Гапиндан, де гапиндан. Білесам, Назо, май кече матонат курсаттым.
3: Нима қилдин, жа мақтанишни олами бузватди.
2: Ман кеча деканатга кириб, деканнинг хонасига шундай кирдим-да, шундай қолимни муш қилиб стол пит турдим-да, қойилмасан.
3: Кейин-кейин нима бўлди?
2: Нима кейин? Ман бу ишни вақтида қилганимдан хурсандман, Назо.
3: Нега энди? Нима, деканга бу нарса қилдингми?
2: Йўқ, секретарь айтишича, эртага декан командировкадан келармиш.
0: 2 дугона.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Радио Маркетс.

0: Kayfiyatlar faslga xos. Kayfiyatlar faslga xos. Jazirama yoz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Марчас радиосы.

0: Yurtımızda yarım tun.
1: It is 12 a.m. in Tashkent.
0: Столица полночь. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua